Погляди ты на тех бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, дедов наших я в них узнаю. Хоть им нет 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет у нас и семьи такой,

и жил, не щадя себя, шел он в бой и друзей прикрывал собой. Он тогда еще знал о том, будет внук у него бойцом. Так хотел твой дед.

таким же героем, как дед. Мы желаем тебе добра. Ну-ка, братцы, все вместе, ура! В жизни все сможешь ты, не сдавайся никогда. Будь бойцом всегда.

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились.

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Погляди ты на тех бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, дедов наших я в них узнаю. Хоть им нет 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет у нас и семьи такой,

герой воевал и жил, не щадя себя шел он в бой и друзей прикрывал собой. Он тогда еще знал о том, будет внук у него бойцом, сможет больше он через много-много лет. Так хотел

ну-ка, братцы, все вместе, ура! В жизни все сможешь ты, не сдавайся никогда, будь бойцом всегда.

Погляди ты на тех бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, дедов наших я в них узнаю. Хоть им нет 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет у нас и семьи такой,

воевал и жил, не щадя себя шел он в бой и друзей прикрывал собой. Он тогда еще знал о том, будет внук у него бойцом, сможет больше он через много-много лет. Так хотел

Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу полегли когда-то, а превратились.

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

Погляди ты на тех бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, дедов наших я в них узнаю. Хоть им нет 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет у нас и семьи такой,

герой воевал и жил, не щадя себя шел он в бой и друзей прикрывал собой. Он тогда еще знал о том, будет внук у него бойцом, сможет больше он через много-много лет. Так хотел

как дед. Мы желаем тебе добра. Ну-ка, братцы, все вместе, ура! В жизни все сможешь ты, не сдавайся никогда. Будь бойцом всегда.